0: радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Просыпаемся вместе с солнышком и, конечно же, самой лучшей музыкой здесь в эфире Радио Хит на нашей студийной в 7.02, да уже 0.03 получается. И мы готовимся к новому замечательному дню. А все почему? Потому что сегодня пятница, можно немножечко расслабиться, начиная с самого утра, потому что это будет финальный наш рабочий день, по крайней мере, хочется в это верить. А значит, можно немножечко позволить себе и побаловаться, и повеселиться на протяжении всего рабочего дня. Но это все потом, сейчас мы с вами просыпаемся, улыбаемся, делаем зарядку, если есть возможность. Ну и, конечно, все это совмещаем с самой хорошей музыкой здесь, в эфире Радио Хит.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи.
1: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен, или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Расскажи мне, Толя.
3: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. «Мегарай». Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: И сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 18, днем температура поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, днем слабый термометр поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 26. И в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 30, вечером плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Я думаю, вы тоже замечали такую закономерность, что, как правило, качки, которые кажутся грозными, большими и страшными, очень даже добрые люди, которые готовы сделать самые хорошие вещи на этой планете. И это, кстати говоря, возможно, можно прямо сейчас объяснить. Я попробую. Нам, значит, одно исследование сообщило, креатин избавляет от депрессии. Да-да-да. У 52% пациентов, принимающих популярную спортивную добавку, наступила ремиссия, а еще у 25% ослабли симптомы расстройства психики. Особо яркий эффект у женщин. Ну а в целом креатин улучшает энергообмен в мозге, поддерживает выработку серотонина и защищает нейроны от стресса, как объясняют врачи. Кроме того, он снижает воспаление, помогает защищать клетки мозга от повреждений, от чего появляется еще больше хорошей энергии. В общем, если хочется быть спокойным, веселым и добрым человеком, видимо, нужно принимать креатин. Ну и, конечно, не просто так, также спортом заниматься, ведь спорт — это жизнь. А жизнь — это также музыка. Здесь на радио хит хорошее.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

проснулись, радиохит включили, вы уже большие молодцы, но теперь нужно задуматься еще и о тех, кто сделал то же самое, возможно, вам дорог и близок. Да, но мы говорим про ваших родных и близких людей, возможно, про коллег, сограждан или просто наших радиосмотрителей. Вы можете сделать их утро намного добрее своими сообщениями, пора бы это уже вспомнить. Ну и, конечно, не ждать, пока порадует вас, а начать этот марафон и, конечно же, подарить хорошее настроение окружающим людям, потому что тогда оно подарится и вам. Вы можете открыть наш портал smotri.radio, либо набрать номер 8922-878-2929 и написать там в Максе или Телеграме. Ну, а мы все ваши сообщения и расскажем, и покажем на канале Смотри Радио. И уж точно подарим хорошее настроение всем, кому они будут адресованы. В общем, если уж вы просыпаетесь, давайте начнем соображать с того, что напишем кому-нибудь что-нибудь приятное. Ну, а пока соображаем и думаем, что написать, послушаем музыку. Серебро, дай мне шанс сейчас, потом небольшая рекламная пауза.

0: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28. Возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 20, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 20. Также днем слабый термометр поднимется до плюс 37, вечером опустится до плюс 27. В Кавандаке и Медногорске плюс 17 на данный момент. Днем температура поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 26. А в Оренбурге сейчас плюс 20, днем плюс 30, вечером плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бугурслане 25-летнего мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Суд постановил это по ходатайству следствия после закрытого заседания. Инцидент, напомним, произошел 5 февраля 2026 года. Мужчина, находившийся под воздействием наркотиков, угрожал детям ножом. Его остановили воспитатели Лилия Галиева и музыкальный работник Людмила Платонова, которые заперли его в подвале до приезда полиции. Одна из сотрудниц получила ранение, но дети не пострадали. Воспитатель и музыкальный работник были награждены и получили денежную премию. В Оренбургской области наметилась стабилизация на топливном рынке. По данным Росстата, стоимость бензина на некоторых частных заправках снизилась до 20 рублей за литр. Руководитель Оренбургстата Татьяна Курец на заседании регионального штаба по горюче-смазочным материалам сообщила, что мониторинг ведется на 25 автозаправочных станциях в Оренбурге, Орске и Бузулуке. Специалисты фиксируют стоимость самых популярных марок бензина АИ-92 и АИ-95. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стали Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. А сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург, больше чем на 5%. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Шувалова на Радиохит.
1: Делаем утро бодрее вместе с музыкой на Радиохит. Кристина Бурова с тобой. Просыпаемся вместе. Да, я тоже недавно встала, поэтому понимаю, как может быть тяжело, но именно поэтому я здесь в эфире Радиохит. И будем вместе с вами с этой проблемой справляться, если вы, конечно, уже не справились и не сидите на работе. Хотя, знаете, это не всегда мешает. Иногда и на работе хочется также лечь и немножко поспать. Так что, если вдруг у вас есть такое желание, то нужно непременно с ним бороться, выпить стакан воды, сделать хотя бы небольшую зарядку, ну или большую, можно и станцевать, и спеть, если, опять же, вы коллег своих не потревожите этим самым. Ну и, в общем-то, в принципе, как утро начнешь, как и целый день получается, так его и проведешь. Так что начинаем его с отличными эмоциями, ну и, конечно, с невероятной энергией, которую получаем здесь при помощи музыки на Радиохит.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Чтобы знать, что было, нужно знать, какое сегодня число. Хотя бы сегодня 7 августа 2026 год. Если вы забыли, пятница, и мы можем помимо пятницы отпраздновать День собирания звезд. Что бы это ни значило, такой праздник есть. Также праздник холостяка, Международный день пива, но алкоголь вредит вашему здоровью, это нужно помнить. День маяка, День службы специальной связи информации при ФСО РФ, День кондитерского мака, День подразделения оперативно-розыскной информации криминальной полиции РФ, 25 лет ему, День особенно нелепой упаковки, День профессионального оратора, и дальше пошли уже про болезни, события. В общем, нам это не нужно. Да, узнали, что в России, узнаем, что и в других странах. День ручного ткацкого станка, или ткацкого, я уж не знаю, в Индии, 11 лет ему. День независимости в Кот-д'Ивуаре, праздник Кьер-Пуджа в Индии. День памяти ассирийских мучеников в Ираке. В общем, битва, день малины со сливками в США. Вот такое могу вам зачитать. День военной награды тоже в США, 244 года ему. День Конституции в Ангилье. Ну и, в принципе, опять же, праздники пошли дальше. Скучные, неинтересные. День ловли раков вот есть еще, допустим, в Швеции. А мы перейдем к именинникам. У Анны, Макария, Николая и Александра сегодня именины. Конечно, поздравляем всех причастных, как именинников, так и тех, у кого сегодня праздник. Ну и будем праздновать также вместе с Радио Хит. Информация была предоставлена с сайтом «Какой сегодня праздник.ру».
0: Рекорд.

0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске +21, днем ожидается +30, вечером +26 градусов. В Ясном в данную минуту +20, днем температура поднимется также до +30, вечером опустится до +27. В Кувандыке и Медногорске +17 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до +30, вечером опустится до +26. И в Оренбурге сейчас +20, днем +30, вечером +26 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области выросло число тяжелых травм у детей, полученных при катании на электросамокатах. Об этом предупреждают врачи областной детской клинической больницы. По их словам, по сравнению с прошлым годом, характер таких повреждений стал значительно серьезнее. Ежедневно в нейрохирургическое отделение поступают дети и подростки после падения с электросамокатов. Медики фиксируют широкий спектр травм от переломов и внутричерепных гематом до повреждений внутренних органов. Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор 22-летнему молодому человеку, который работал курьером телефонных мошенников. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал житель Оренбурга, лишившийся 4,5 миллиона рублей. Задержанный рассказал, что нашел в мессенджере объявление о заработке и по указанию куратора приехал в Оренбург за деньгами. В суде мужчина признал вину, раскаялся и возместил потерпевшему 100 тысяч рублей. Ему назначили 2 года колонии общего режима. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы, которые привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости. В ООН также выразили обеспокоенность ростом рисков для судоходства в Черном и Азовском морях и призвали к срочной деэскалации и прекращению огня. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, ну мы уже понимаем, что настроение сегодня будет однозначно хорошее. Пятница как-никак, но все-таки иногда нужно знать хотя бы немножечко больше, чтобы не натворить что-нибудь, из-за чего потом будете жалеть. Попробуем застраховаться сразу при помощи гороскопа в эфире «Радио Хит». Ну а тут уже каждый подбирайте себе под настроение советы от звезд. Прямо сейчас их послушаем.
2: Овен.
1: Планы на сегодняшний день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах. Возможно, сегодня придется отступать.
2: Телец.
1: Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи. Это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишних горячих дискуссий.
2: Близнецы.
1: Управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине ничего не застревало.
2: Рак.
1: Действия говорят за себя сами. Словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство нынче не совсем ваша стезя.
2: Лев.
1: Позвольте повлиять на собственное мнение. Возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет. Так зачем же мучиться самому и изводить и других?
2: Дева.
1: Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен, однако сегодня он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы сегодня вас было легко найти, ведь это точно понадобится многим.
2: Весы.
1: Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце туннеля, если, конечно, сможете разогнать тучи, набившиеся вон и тоннель проблем.
2: Скорпион.
1: Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества. Уж с кем именно, выбирать уже вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
2: Стрелец.
1: Не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет уже потерян.
2: Козерог.
1: Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требует много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете перечувствовать все возможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.
2: Рыбы.
1: Вы будете подобны фарфоровой вазе, тонкие, изящные и очень хрупкие. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» «Эдера» 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Также хочется вам сообщить о наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио». Именно там мы сообщаем все самое-самое нужное, важное, интересное о нашем радио. Ну и, конечно, афишируем разные разнообразные моменты. Наши розыгрыши, рубрики, гороскоп там уже есть. Если прослушали, заходите и смотрите. Ну и любые наши гости сразу же появляются там, и мы вам рассказываем, кого и когда ждать. И сегодня гости будут, так что, если вдруг не знаете, кто, также открывайте и смотрите, возможно, вам будет интересно. Мы там еще видео для вас делаем. Вы уж лайкните, посмотрите, вам понравится. Ну а пока вы все смотрите, лайкаете, мы вам еще на фон музычку поставим. Серебро, смотри, но меня не трогай сейчас. Далее Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Потом встретимся с вами и обсудим погоду. Ожидайте.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске +22, днем ожидается +30, вечером +26 градусов. И в Ясном данную минуту +21, днем столбик термометра поднимется до +30, вечером опустится до +27. В Ковандыке и Медногорске +19 на данный момент, днем температура поднимется до +30, вечером опустится до +26. И в Оренбурге сейчас +21, днем +30, вечером +26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге перед судом предстанет 40-летний мужчина, обвиняемый в воспрепятствовании производства предварительного расследования. По версии следствия, 27 февраля 2026 года фигурант, являясь подозреваемым по уголовному делу об угрозе убийством, находился в служебном кабинете дознавателя вместе с защитником. При ознакомлении с заключением эксперта, которое содержало доказательства его виновности, мужчина умышленно порвал процессуальный документ. Таким образом, он попытался избежать уголовной ответственности. С 1 сентября 2027 года математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний, решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. В России с сентября изменится регламент информирования пассажиров о корректировке маршрута или отмене поездов дальнего следования. Уведомления будут направляться исключительно на указанные при оформлении билета адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Об этом 7 августа сообщает Минтранс. Способ уведомления пассажира о задержке поезда с начальной точки его маршрута определяется внутренними правилами конкретного перевозчика. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Этот час открыл Иден с его треком «Хэллоу», и знаете, это переводится как «пустота», хотя пустота — это не всегда плохо, нужно это помнить. Да, пока что у нас на этот день виднеется только пустота, белый лист, потому что он только начался, а значит, можно на этом листе нарисовать все, что угодно, осталось только придумать, чего хочется больше. Этим прямо сейчас можно и заняться, если вдруг у вас возникает желание распланировать день, ближайший вечер, как-никак сегодня пятница, а значит, у вас впереди еще и прекрасные выходные, которые тоже можно чем-нибудь заполнить, и чем раньше вы определитесь, чего вы хотите, с тем большей вероятностью вы это все исполните, так и, возможно, вам будет намного интереснее, чем если вы будете все делать в последний момент. В общем, планируем, если вдруг интересно и хочется это сделать прямо сейчас, а музыка на Радиохит продолжит вас вдохновлять, делайте громче.

0: звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
4: Привет. Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь. Проверенный временем Бакси. И премиальный Де Дитрих. Мамма мия. Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: за котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 22, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21, днем температура поднимется до плюс 37, вечером опустится до плюс 27. В Ковентыке и Медногорске плюс 19 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 26. И в Оренбурге сейчас плюс 21, днем плюс 30, вечером плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске перед судом предстанет 30-летний местный житель, угрожавший убийством и избивший 14-летнего подростка. Инцидент произошел 7 июля 2026 года у дома на улице Пацаева. Причиной конфликта стала мелкая кража, которую подросток совершил в сетевом магазине. Мужчина, увидев юношу, набросился на него с бамбуковой палкой и ногами, нанося удары по разным частям тела. При этом он выкрикивал угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Прокуратура Октябрьского района Орска утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В России вновь обсуждают эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и Marketplace. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, передает РИА Новости. Сейчас вопрос прорабатывают несколько ведомств. Первоначальный эксперимент предлагали провести еще в 2021 году в Москве, Подмосковье и Мордовии. Через интернет планировалось продать российское вино, а участвовать могли только компании с необходимыми лицензиями. Позднее обсуждения приостановили из-за разногласий между ведомствами. Минфин выпустил проект постановления, в котором предлагается почти вдвое сократить предельный срок реализации конфискованного и другого изъятого имущества со 100 до 44 дней. С документом ознакомились «Известия». Быстро продать изъятое имущество не смогли из-за законодательных ограничений и проблем во взаимодействии между ведомствами. Новые правила затрагивают автомобили, технику и товары, задержанные таможней, а также вещественные доказательства и иное имущество, находящееся в федеральной собственности. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. В Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39. 22-49-39.
4: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Хиты, картинка, драйв.

0: Заправка.
1: Уже понятно, что вы очень ждали этого розыгрыша. Звонки полетели задолго до него, но это, в принципе, хорошо. Сообщу лишь номер еще раз, чтобы была возможность у кого-то попытаться. 21-103-7, код города 3537. Звоните прямо сейчас, и у вас появится возможность забрать до 20 литров бензина. Давайте принимать звонки потихонечку. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Дамир.
1: Очень приятно, Дамир. Рассказывайте, сколько уже за рулем?
2: Ну, лет 20.
1: Ой, ну тогда, наверное, машины хорошо знаете.
2: Ну, не сказать, что сильно.
1: Ну, знаете, уж точно лучше, чем я, учитывая то, что я выбирала вопросы. Возможно, это вам очень поможет. Правила игры такие. Я вам задаю в течение 45 секунд 5 вопросов, где будет 2 варианта ответа. Вам нужно выбрать верный. За каждый верный ответ вы получаете 4 литра бензина. Итого вы можете собрать до 20 литров. Вы готовы попытаться?
2: Да, давайте попробуем.
1: Хорошо. Тогда запускаю таймер прямо сейчас. Какой из этих металлов раньше добавляли в бензин, а теперь это запрещено? Свинец или железо?
2: Свинец.
1: Записала, что такое этилированный бензин? Бензин со свинцом или бензин с добавлением спирта?
2: Второй вариант.
1: Какое топливо горит при более высокой температуре? Дизель или бензин?
2: Ну, наверное, дизель.
1: Так, что такое слип в контексте сцепления? Проскальзывание дисков сцепления или полная блокировка колес?
2: Первый вариант.
1: Записала. Ну и последнее. Кто изобрел первое авто с ДВС? Карл Бенц или Генри Форд?
2: Давайте первый вариант.
1: Итак, все ответы есть. Можем пролистывать таймер. И, конечно же, подводить итоги. Что-то точно знали?
2: Ну, да.
1: Ну, это хорошо. Вот видите, а я ничего не знала. Ну, давайте проверим тогда ваши ответы. Да, действительно, на первый ответ вы ответили... На первый вопрос вы ответили верно. Там свинец, и того вы получаете уже 4 литра. Этилированный бензин, да, вроде бы этиловый бывает спирт, но все-таки там это бензин со свинцом, а вы ответили с добавлением спирта. Итого тут, к сожалению, теряете литры. Дальше у нас вопрос. Какое топливо горит при более высокой температуре? И при более высокой температуре горит бензин. Он более плотный, зажигается при более низких температурах. Вы ответили дизель, поэтому тут тоже баллы теряете. Но зато вы знаете, что такое слип. Да, это проскальзывание дисков сцепления, плюс 4 литра. Ну и изобрел первый автомобиль с ДВС Карл Бенц, который создает Бензы, Мерседес, вот эта вот вся история. 4 литра плюсом, итого 12 литров. Поздравляю, результат хороший, Дамир.
2: Да, хорошо.
1: Можете поделиться своей радостью еще с кем-то, если есть кому передать приветы.
2: Привет всем коллегам, семье и всем, кто... Ну, всем, кто меня узнал, и хорошего рабочего дня.
1: Замечательно, Дамир, за эфиром с вами поговорим. Ну, а вы, дорогие друзья, не огорчайтесь. На новой неделе разыграем для вас еще много-много литров бензина. А можете пока что подготовиться и музычку у нас послушать.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 23, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 25. Днем температура поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент. Днем столбы термометра поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 26. И в Оренбурге сейчас плюс 24, днем плюс 30, вечером плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жительница Орска подала в суд иск о возмещении ущерба, причиненного регулярными затоплениями ее квартиры. Ответчиками по делу выступают соседи, проживающие этажом выше. По словам истицы, проблемы продолжаются уже несколько лет. Заливы происходили в 2023, 2024 и 2025 годах, причем каждый раз причины были разными. Прорыв шланга, подача горячей воды, утечка в местах соединения трубопровода и даже разморозка холодильника. Согласно заключению независимого оценщика, общая сумма причиненного ущерба превысила 90 тысяч рублей. Теперь женщина просит суд взыскать с соседей стоимость восстановительного ремонта. Россияне стали более сдержанно тратить на отдых, как рассказал московскому комсомольцу вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин. Туристы чаще выбирают апартаменты вместо отелей, сокращают поездки примерно на один день и отказываются от дополнительных услуг. Такой формат позволяет заметно снизить расходы на проживание, особенно семьям и большим компаниям. По словам эксперта, главная причина снижения спроса на поездки – стремление людей экономить и сохранять деньги на вкладах. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Ярослав Самылин и вице-спикер Нижней палаты парламента Владислав Дованков направили на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой предложение ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров. Об этом сообщает РИА Новости. Контрастная надпись, предупреждающая о высоком содержании добавленных сахаров и рисках избыточной массы тела из-за чрезмерного употребления, может располагаться на лицевой стороне упаковки. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Гурова на Радиохит.
1: Ну и не только Кристина и Виталий Морозов. Здравствуйте, доброе утро всем еще раз, дорогие друзья. Кристина, привет.
2: Привет.
1: У нас необычное начало утра сегодняшнее. 10.05 на студийных часах. Почему? Потому что сегодня открытие важного турнира Кубка губернатора Оренбургской области. Начало, напомню, 18.15.
2: Ура,
1: приходите,
2: ура,
1: друзья, да, поболеть за Южный Урал. И одним из почетных гостей турнира станет Иван Телегин, заслуженный мастер спорта Российской Федерации по хоккею, трехкратный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион по хоккею. Иван, доброе утро вам. Ничего я не забыл.
3: Ничего, доброе утро
1: все,
3: всем.
1: Все,
3: доброе
1: успел утро, перечислить. Да. А, знаете, вот мне не давала покоя мысль вот на протяжении последних суток. Так уж случилось, что вы у нас утренний гость сегодня. И чемпион. Ну, то есть вот выражение «завтрак чемпиона», я думаю, вы слышали всегда.
3: Да.
1: И поскольку сейчас, в общем-то, наверное, большая часть арчан еще завтракает, и оренбуржцев тоже. А как выглядит завтрак чемпиона? Вот что вы обычно употребляете утром? Важно ли это на самом деле или, в принципе, не очень?
3: У всех завтрак выглядит по-разному. Я могу просто выпить чашечку кофе и пойти работать.
1: Ну, наш человек, в общем. В принципе, многие, в общем-то, так и делают. Иван, да, в Орске вы один из почетных гостей турнира. И это еще не все. Насколько я знаю, будет мастер-класс ребятам-хоккеистам, правильно?
3: Да, он будет проходить 8 числа. В 8 утра.
1: Да. Ну, это нормально, да? И там, наверное, даже поздно иногда бывает.
3: Там можно пораньше было, там с 5 начать.
1: Вот, как обычно.
3: Еще пару подкатов сделать.
2: Всего лишь там, да?
1: Да-да-да. У меня вопрос. А вот это новый для вас опыт передачи вот своего уже такого конкретно наработанного опыта? Или уже ранее приходилось работать с ребятами?
3: Ранее приходилось. Приглашали.
1: Приглашали тоже, да. А вот, на ваш взгляд, что важно, вот, наверное, в передаче опыта? Вот самое первое, вот что вы говорите ребятам?
3: Ну, всегда по-разному. Я обычно начинаю с момента то, что давайте поздороваемся. Я такой-то, такой-то, понятно, там кто-то, может, не знает.
2: Мало ли.
3: Правильно же такие люди.
1: Ну, бывает,
2: наверное.
3: Что бы вы хотели? Какие у вас вопросы? И сразу говорю, не стесняйтесь, задавайте, потому что я для этого сюда и приехал, пришел к вам, чтобы помочь. Иногда не обязательно что-то показывать, иногда словами лучше объяснить, что и как надо делать.
1: А вот если вспоминать свои детские тренировки, вот по прошествии времени изменилось вот что-то в подходе к занятиям, и вот аспект в первую очередь сейчас на что делается?
3: Ну, конечно, я думаю, каждые 5-10 лет точно все меняется. И подход к тренировкам, подход к людям, подход к молодежному, юниорскому и к детям. Все постоянно меняется, потому что хоккей не стоит на месте. Я думаю, сами заметили то, что хоккей сейчас стал в 2 раза быстрее.
1: Конечно.
3: По сравнению, если мы берем СССР, да, как это тогда выглядело. Так что все меняется, все движется только вперед и в лучшую сторону.
1: Кристина,
2: все
1: вот
2: меняется,
1: она,
2: это понятно.
1: Она
2: я не
1: уже,
2: могу, уже
1: это, землю роет, ей вот тоже что-то хочется спросить. У нас с хоккеем связанные вопросы закончились, давайте.
2: Мне очень любопытно, честно. Вот вы идете учить детей. Вы для многих человек уважаемый, и все вами вдохновляются, поэтому очень интересно, кем вдохновлялись вы, когда вы были ребенком? Есть какие-то персонажи, может быть, или люди?
3: Ну, персонажи его тяжело назвать. Человечище, легенда живая, Саша Овечкин.
2: Ой.
1: С которым вы лично знакомы, да, а мы да, через вас знакомы теперь.
2: Да, сколько же? Через одно рукопожатие. Фоткайтесь и жмите руку за деньги, пожалуйста. Ну, в общем, на самом деле это очень весело и мне, кстати, любопытно. А можно рассказать самый смешной момент из вашей карьеры? Мне кажется, и зрителям будет любопытно услышать.
3: Блин, сразу так и не вспомнят.
1: Ну, это, знаете, такой вопрос, который, ну, не то, что ставит в тупик всегда, но, во всяком случае, заставит все это задуматься человек.
3: ЦСКА случай был, еще молодой был. У нас, ну, не буду фамилии называть, тренер подходит, говорит, Ваня, Ванечка, я тебя тут в попу целую, а ты что со своей игрой делаешь? Ты меня в одно место посылаешь.
1: Иван, а вот, кстати, вот опять же, если коснулись детства, а вот другие виды спорта интересовали в свое время? Занимались чем-то? Было желание чем-то другим заниматься?
3: Да всем помаленьку занимались. Я думаю, в то время и футбол играли, и баскетбол, и волейбол, во что только не играли. Ну, вот хоккей зашел, начало получаться, да и все.
1: А вот самое яркое воспоминание с хоккеем связано вот тоже с детства, наверное, если было такое.
3: К нам приезжал хоккеист Майк Гартнер, и он вручал форму. 5 получается для полевых, и одна вратарская форма была лучшим игрокам. В каждой команде были такие вот. И я дал обещание, то, что когда я стану чемпионом, обязательно, ну, где я начинал, туда, ну, то же самое абсолютно. В итоге я выиграл Кубок Гагарина и купил, я не помню, сколько комплектов формы, и привез в Новокузнецк, в Новоильинский район.
1: Я напомню, что Иван родом из Новокузнецка, да. Это, кстати, отличная история, очень, очень достойная.
2: Да, кстати, любопытно, вы начинали свою карьеру прямо с малолетнего возраста, я даже читала, с 8 лет вроде бы, не да, дайте мне да, ошибиться. Да, да, вот, а нет ли впечатления такого, как будто детство было все потрачено на спорт, и стоило ли оно того?
3: То, что детство было потрачено, это 100%. В таком еще.
1: Ну, то есть вы вот этот, кстати, миф, вот я читал недавно об этом, то есть не развенчивайте, все-таки детство...
3: А его нету, его не существует. Либо отдаешься полностью спорту, либо 50-50 не бывает.
2: Но тут больше вопрос.
3: Потому что ты начинаешь отвлекаться. А ты там... либо выбираешь либо школу, по факту, либо хоккей. Ну, как бы это так грубо не звучало. Ну, это просто тяжело совмещать.
2: Вот не сталкиваетесь ли вы после этого с какой-то обидой, что детства не было? Или вот насколько вы гордитесь тем, что все-таки провели и посвятили свою жизнь именно хоккею?
3: Вообще спасибо хоккею за все, что я есть. И родителям спасибо, то, что водили в меня столько времени и денег вкладывали.
1: Ну, в принципе, учитывая, да, вообще достаточно разнообразную, очень богатую карьеру, учитывая даже те титулы, которые вы выиграли, в общем-то, я с вами полностью согласен.
2: Да, на самом-то деле. Ну что ж, я думаю, мы услышали уже многое, чтобы услышать еще больше. Больше оставайтесь с нами на связи, а пока что мы прерываемся на небольшую музыкальную паузу. Ожидайте нас.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские гламур Эдера 20 Ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай место. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: конечно, поехали. Мы ехали, и вот, наконец, приехали. И точнее, не мы приехали, а к нам приехал Иван Телегин. Иван, еще раз доброе утро. Мы продолжаем разговор, нашу беседу. Друзья, подключайтесь активнее к эфиру те, кто нас слушает и смотрит прямо сейчас на телеканале «Смотри радио». У нас есть вопрос, за который будет отличный приз. Это прекрасная вот такая бейсболка с логотипом Южного Урала, белого цвета. Она с автографом Ивана Телегина. И плюс ко всему мы еще персональную карточку вам подарим тоже с изображением Ивана и его автографом. А теперь, внимание, вопрос. Как Ивана Телегина называли в Северной Америке? Вариант ответа только один. Естественно, я его озвучивать не буду, поэтому 21.
1: А мы так ждали. 21-103-7.
0: Пожалуйста, прямо сейчас, друзья, прямо в прямой эфир набирайте. Мы по ходу будем вас выводить, будете отвечать. Если правильно ответите сразу, то получите все вышеназванные
1: призы. Ну, сейчас все, конечно, гуглить побежали, да? Ну,
2: давайте. А мне очень кепка нужна, я могу сейчас ответить.
1: Первый звонок вы готовы принять, дорогие друзья?
0: Давайте попробуем.
1: Давайте.
0: Да. Алло. Алло.
1: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Костя.
0: Костя. Костя, как прозвище Ивана Телегина было в Северной Америке?
3: Ой, не знаю.
0: Что?
3: Думаю, сейчас, секунду.
0: Еще раз.
1: Что?
3: Подсказок никаких не будет?
0: Нет, никакого. Нет. Какие подсказки? Нет.
3: Не знаю.
0: Так, ну,
3: Айван или Иван.
0: Айван или Иван. Ну, это могло бы быть, в принципе.
1: Это было бы слишком скучно.
0: Но это неправильный ответ, к сожалению, Константин, да. Друзья.
1: А у нас есть еще звонки.
0: Еще, давайте.
1: Конечно, все хотят мерч. Принимаем, здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
4: Сергей.
0: Сергей, Сереж, как звали Ивана в Северной Америке?
4: Ну, шутку называли русской ракетой, если не ошибаюсь.
0: Опа!
2: Так.
0: Это близко, и
2: да.
0: Это немножко не тот человек. Русская ракета был Павел Буре. Но первое правильно, русские, а как второе слово? Ну, смотрите, сильный, мощный такой.
4: Локомотив?
2: Ну, в целом, тоже неплохо.
0: В карьере Локомотива у вас, по-моему, не было.
2: Нет.
0: Нет, к сожалению, неправильный ответ. Есть ли кто-то еще у нас, кто точно знает?
1: Давайте, там уже не догадались. Вот сейчас догадаются. Бог любит троицу. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
5: Анатолий.
0: А как звали Ивана?
5: Русский бык.
0: О, да, наконец-то! Да, да, да. Наконец-то! Поздравляем! Мерч в виде бейсболки с логотипом Южного Урала, обновленным логотипом, кстати, друзья, это я еще не уточнил, не подчеркнул, с автографом Ивана Телегина. И карточка персональная тоже достается вам. Большой вам привет и спасибо. Спасибо.
1: Ну, а вы с нами на связи оставайтесь. Мы непременно после эфира с вами свяжемся.
0: Так, по поводу Северной Америки, вот как раз у Кристины тоже были вопросы.
1: Туда Иван. Достаточно раз рано так же переехали. Это я уже знаю, лет в 17 я все мечтала. Да. А вот, в принципе, что было необычного для вас в Северной Америке? От каких привычек пришлось отказаться? Были
0: или наоборот,
2: ну,
0: приобрести?
2: Так-то все было непривычно после России и Новокузнецка.
1: Что больше всего бросалось в глаза?
2: Люди постоянно ходили и здоровались. Странно было.
0: Но вы в ответ здоровались или молчали?
2: Молчал сначала. Что вам от меня надо?
1: Сверху не слышно.
2: В России такого нельзя делать. Потому что сразу говорю, тебе что надо?
0: Но потом попривыкли уже или как-то так оно?
2: Да, потом так же начал ходить со всеми, здороваться и улыбаться.
1: А в России эта привычка осталась?
2: Нет, она потом быстро ушла.
0: А вот, Иван, еще вопрос такой уже не касаемый, он прям Северной Америки. Мне всегда просто это интересно, вот особые ритуалы перед выходом на лед были какие-то в ответственных матчах? Ну, или не очень ответственные? Хотя, мне кажется, каждая игра ответственная.
2: Ну, не, определенные ритуалы есть на каждую игру, а вот в плов там уже маленько другое.
0: Ну, какой-то, раскройте
1: допустим
0: секрет, да.
2: У меня сильно интимно. Не буду говорить.
0: Даже так.
1: Так, вот большая интрига остается.
0: Заголовок сразу. Иван Телегин признался в интимных тайнах. Хорошо. Так, ну что, у нас совсем так немного времени уже остается.
1: Давайте блиц-опрос.
0: У Ивана много дел. Давайте.
1: Давайте. Что важнее, оставить след в истории или быть счастливым в моменте? Быстро отвечаем.
2: Счастливым в моменте.
1: Отлично. Самое любимое время суток?
2: День.
1: Тишина или шум?
2: Тишина.
1: Идеальный выходной в трех словах.
2: Лежать и ничего не делать.
1: Ну и главное качество в людях.
2: Доброта.
1: Отлично. Ну что ж, Иван, оставляем вам возможность для напутственного слова.
0: Теперь самое главное, да, все, что вы хотите сказать, о чем вы хотите сказать, чем порадовать прямо сейчас, пожалуйста.
2: Ну, порадовать, я просто хочу...
0: Нет, почему, ну порадуйте.
2: Ну нет, я хочу, вы же правильно сказали, вот что я могу сказать. Так. Я вот хочу сказать всем, и не только там, спортсменам, да, и даже вам. Мне моя мама сказала важные слова, когда я хотел отступить, когда было тяжело. Вспомни, ради чего ты это все начинал. Так что, люди, давайте помнить, ради чего мы это все делаем. И никогда не опускайте руки, у нас обязательно все получится.
0: Ай, как хорошо. Спасибо большое. Ну и важные вещи касаемо сегодняшнего турнира. Вот мы знаем, что вы еще будете давать автограф сессию.
2: Да, сегодня после первого периода в фойе. Приходите, болельщики, дорогие друзья, на хоккей. Увидимся с вами, сфотографируемся и сделаем автограф сессию красивую.
0: Ну что ж, друзья, по-моему, все,
1: запомнили,
0: что можно было.
1: Записали, да.
0: Запомнили, записали. Не забывайте, что открытие, торжественное открытие сегодняшнего турнира Кубок губернатора Оренбургской области состоится в 18:15. Одним из почетных гостей будет Иван Телегин. Там его можно будет увидеть на льду. И, как мы уже узнали в перерыве, на автограф-сессии.
2: Да, и даже можно будет потрогать, если что.
0: Но да. это уже индивидуально.
1: Вот это да!
0: Это уже индивидуально.
1: А мы
0: прощаемся с Иваном. Вам спасибо огромное, что вы нас посетили, пришли сегодня, порадовали. Меня как болельщика, в принципе, хоккея это очень порадовало. Я надеюсь, что и все подключившиеся к нашему эфиру тоже порадовались сегодняшнему интервью. Вам только удачи в дальнейшем.
2: Спасибо большое, спасибо за приглашение.
1: Ну а с вами был Иван Телегин, российский хоккеист, олимпийский чемпион 2018 года и игрок сборной России. Ну и мы скромные ведущие Кристина Бурова, Виталь Морозов. Спасибо большое.
0: Спасибо, что не забыли.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Закатлами в газовик.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавца.
3: Скажи мне, доля.
4: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

ваших сообщений. Ну и между делом, как бы хотелось еще сказать, что человек, который выиграл приз, летел. Мы помним его даны, его голос и имя. Так что, если вдруг вы нечаянно это сделали, позвоните нам сразу после своего выхода. Я отвечу и расскажу, как забрать подарок. Ну а пока мы ожидаем этого звоночка, зачитающего сообщение, написал Един Владимир. Привет, Радио Хит. Сегодня в Ясном отмечают День строителя. Поздравляю всех работников комбината, а также хочу сказать своей любимой Инночке, что я ее очень-очень люблю. Моя королева красоты. Это прекрасно. Постоянно такие сообщения прилетают, и очень приятно знать, что какая-то Инночка постоянно счастливая. Ну и написал также Ахмед. Доброе утро, Радио Хит. Я отправляю вам горячий привет из Узбекистана. Надеемся, с сентября слушать будем подушка шоу. Да, будем. Однозначно она будет. Ну, а вам также всем огромнейший привет от Радио Хит. А вы пишите, открывайте наш портал смотри.радио и радуйте окружающих тоже.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333 100 или приезжай.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Региональное управление Роспотребнадзора опровергло распространяющиеся в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы появлении холеры в источниках питьевой воды. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по холере в Оренбургской области остается стабильной. Заболевание в регионе не регистрируется более 50 лет. На государственной границе действует усиленный санитарно-карантинный контроль, а в области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. Расписание международного аэропорта имени Гагарина утром 7 августа претерпело изменения, следует из данных электронного табло. На прилет и вылет задержаны рейсы в Москву, Сочи и чартер в Анталью. Причиной нарушения графика внутренних рейсов стали ограничения, введенные Росавиацией из-за опасности атаки беспилотников. В Екатеринбурге из-за атаки дронов загорелся логистический объект Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Людей заблаговременно эвакуировали, пострадавших нет. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, отметили в компании. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, Кристина Бурова с вами, все верно, и с вами я, финальный час. А все почему? Потому что утро тоже финальный час. Дальше начнется день пятницы, он будет уж точно насыщенным и нисколечки не трудным, потому что что? Потому что пятничный, завтра мы отдыхаем, а значит именно в этот день начинаем планировать что-то, веселиться и уже не сильно серьезно работать. Ну, а это, знаете, конечно, тоже на любителя. Самое главное, что музыка на Радиохит готова, если что, вам в любом случае помочь. Ну и, конечно, подарить много позитивных эмоций, интересных подарков, начиная с этого самого часа. Да, сегодня их будет полно, особенно в это время, поэтому, если вдруг вас это заинтересовало, непременно оставайтесь с нами на связи и слушайте эфир внимательно. Ну а мы пока что вернемся к музыке. Ава Макс, Скиллет Квин, сейчас, следом Infinity Deep Project, где ты? Далее Ёлка отметится. Еще много ярких хитов. Делай громче и развлекайся вместе с Радио Хит.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радиохит «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий, и красный. Ты склей из нее свой мир на подборе. Набор такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39, 22-49-39.
7: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Как я обещала, розыгрыши будут, начиная с этого самого момента. Что же мы прямо сейчас разыгрываем? А мы разыгрываем 2 билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Прямо сейчас звоните 21-137, код города 3537. Если у вас есть дети или если вы сами хотите покататься на аттракционах бесплатно, 2 билета прямо сейчас можно будет забрать. Ну и, как правило, по утрам все сидят на работе, поэтому если вдруг вы нечаянно услышали, возможно, вам повезет. Повторяю, 21-103-7, код города 3537. Ожидаем ваших звонков. И вот один поступил. Давайте примем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Очень приятно, Евгений. На работе, я правильно угадала?
1: Да, едем на работу.
0: Отлично. А если выиграете билеты, для кого, если не секрет?
1: Дети, конечно, у меня есть для детей.
0: Ой, ну тогда, конечно, замечательно. Ну что ж, тогда рассказываю вам, как выиграть. У вас будет 45 секунд, и за эти 45 секунд вы должны назвать 10 слов на тематику, которую я назову перед тем, как запустить таймер. То есть, допустим, Новый год у нас что? Дед Мороз, снеговик в прошлый раз было. В общем, понятно, да, как нужно будет действовать? Итак, тогда ладно, прямо сейчас запускаю таймер, и тематика, есть хочу, будет тематика, пусть блюда. Поехали.
1: Блюда... Оливье, крабовый салат,
0: так.
1: Под шубой.
0: Да.
1: Что у нас еще?
0: Селедка. Русская еда, ну что ж.
1: Борщ,
0: да.
1: Щи,
0: да.
1: Уха,
0: да.
1: Рассольник,
0: да.
1: Окрошка,
0: да.
1: Лапша по-флотски.
0: Точно. И?
1: И рагу.
0: Замечательно! Даже 15 секунд осталось, могли бы еще подумать. Ну, в общем-то, да, 10 слов есть на тему блюда. Спасибо большое, я хочу есть еще больше. А вы забираете за это 2 билета в Центральный парк. Ваши дети с удовольствием развлекутся. Ну и вы, наверное, с ними заодно. Конечно, предоставляем вам также возможность передать привет. И здесь в эфире Радио Хит есть кому?
1: Ну, кто меня узнал, всем привет, наконец-то я выиграл. Звоню, никак не могу выиграть.
0: Вот видите, как хорошо. Желания сбываются вместе с Радио Хит. Ну а вы оставайтесь на связи, за эфиром вам расскажем, как забрать ваш приз. Ну а на правах рекламы что сообщаю, что отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка понедельник с 16:00 до 23:00. Со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: шарики сквозь вселенные.
1: А то вы думали, что все. А нет, не все. Мы еще подарки дарим. Победитель прямо сейчас может получить 2 билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Для этого нужно лишь позвонить прямо сейчас по номеру 21-103-7, код города 3537. И, возможно, именно вы сегодня порадуете своих деток приятным подарком. Как-никак, такого у нас в городе не часто можно встретить. И если у вас еще нет этих билетов, но есть знакомые дети, вы можете прямо сейчас выбить для них приятный бонус. И, кстати говоря, уже вижу звоночки. Давайте примем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Евгений.
1: Очень приятно, Евгений. Вы знакомы с мультиком «Смешарики»?
2: Ну, так, чуть-чуть.
1: Чуть-чуть? Ну, чуть-чуть это не вообще нет, поэтому, в принципе, этого достаточно, чтобы ответить на наши вопросы. Только у меня еще один вопрос. А кому, если что, билеты отправятся?
2: Детишкам своим.
1: Ой, отлично. Ну, тогда нужно точно их радовать. Для того, чтобы забрать билеты, нужно ответить всего лишь на один вопрос. Вы готовы?
2: Готов.
1: Какая особенность характерна для мультсериала «Смешарики»? Герои постоянно сражаются со злодеями. Через истории героев раскрываются важные жизненные темы или все события происходят в школе?
2: А можно еще раз вопрос? Не расслышал.
1: Какая особенность характерна для мультсериала «Смешарики»?
2: Угу.
1: Герои постоянно сражаются со злодеями. Первый вариант. Второй. Через истории героев раскрываются важные жизненные темы. И третье. Все события происходят в школе.
2: Второй вариант.
1: Вы уверены?
2: Уверен.
1: Ну да, тут тяжело не быть уверенным. Все правильно. В принципе, даже один можно сезон посмотреть, одну серию или хотя бы части. Понятно, что в школе ничего не происходит, ну и ни с кем они не сражаются. Не сражаются, это обычный добрый мультик. Вот, именно поэтому, благодаря тому, что вы это знали, вы забираете бонусы, можете порадовать своих деток. И, кстати говоря, кого-то еще в эфире «Радио Хит» вы можете порадовать прямо сейчас своим приветом.
2: Всем привет, спасибо за ваши интересные всегда розыгрыши, очень радуете. Ну, кто меня узнал, всем привет, конечно, и вам.
1: Благодарим. Ну, вы оставайтесь на связи. За эфиром вам же нужно рассказать, как забрать ваш подарок. А на правах рекламы вам опять сообщаю важную информацию. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай эфир «Радио Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Оптовикам – внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы – вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Две красотки в эфире болтают. Вы можете за этим наблюдать на нашем канале «Смотри радио», если что. Оно того точно стоит. А вообще, да, Кристина Бурова одна из этих двух красоток. Совсем себя не хвалю. Да, я такая обворожительная дама, если вы не знали. В общем, утром я была с вами. Теперь я хочу пойти поспать, а вы работаете и делаете это под лучшие, самые насыщенные треки. И, конечно же, приятные слова от Насти Центр. Она здесь. Настя, привет.
1: Привет. Ты что же, молодец. Пятница, время 11:56. Она говорит людям, что она пойдет домой отдыхать, спать. А все тут трудятся, уже доживают просто эту пятницу в надежде, что этот день быстрее закончится, чтобы уже в выходные пойти смело. Но слушайте, будем дарить позитив, побольше сил, чтобы вы могли зарядиться и уж до конца доработать этот день.
0: А вообще пятница для веселья. Никто для серьезно веселья. Не работает в пятницу, если
1: Да, все уже
0: стараются. Встала в 5 утра, можно мне поспать?
1: Можно.
0: Ладно, я побежала. Давай, работай. Пока-пока.

0: Далее. Полдень. Это радио. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске продолжают активно строить новое жилье. За полгода в городе ввели в эксплуатацию более 28 тысяч квадратных метров квартир и домов, многие из которых получили дети-сироты и семьи, пострадавшие от паводка. Однако вместе с новыми квадратными метрами все чаще появляются вопросы к качеству строительства. Некоторые новостройки начинают доставлять проблемы своим жильцам уже в первый год после сдачи. Так, совсем недавно жители дома по улице Пацеева, 19, который сдали всего год назад, рассказывали, что новостройка уже выглядит так, словно ей не один десяток лет. Вопросы возникали и у жителей микрорайона «Звездный». После сильных дождей здесь затапливало дороги. В Оренбурге утонул рыбак. Трагедия произошла на озере Малахово, которое в народе называют Малашкой. В подробности сообщили в МЧС Оренбуржье. Водолазы из аварийно-спасательной службы достали из воды тело мужчины. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Также около поселка Приуральские продолжаются поиски мужчины 1949 года рождения. По предварительной версии, он утонул в Урале. Медицинским работникам и учителям необходимо повысить зарплату. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он подчеркнул, что рост благосостояния работников – одна из ключевых задач государства. Важно обратить внимание в первую очередь на бюджетников. Черногаев напомнил, что государство самостоятельно регулирует зарплаты работников бюджетной сферы. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну что ж, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. 12 часов на наших студийных, а если быть точной, 12.05. И это, разумеется, пятница, самый долгожданный день на рабочей неделе. В рабочей неделе, да? И сегодня именно тот самый момент, когда мы досчитываем часы до конца рабочего дня и отправляемся на наши долгожданные выходные. Конечно, мы их заслужили, мы их очень сильно ждем, поэтому давайте составлять планы уже сейчас, на этот замечательный вечер и на выходные. Ну и рассказывать о них, а я буду дарить вам море музыки.
1: Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: меня.
1: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы, мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Кстати, слушатели, которые сейчас сидели, мечтали, что прозвучит киногуд с Виталием Морозовым, я вас немножко разочарую. Сегодня, к сожалению, отсутствует эта рубрика. Виталий срочно убежал по своим хоккейным делам, но это уже потом мы с ним обсудим подробнее. А пока я вот хочу рассказать вам немножко истории. Мужчина, мечтавший о мировом рекорде, все-таки заполучил его. Его мечта осуществилась благодаря, знаете чему? Мармеладным мишкам. Житель США, он любит эти конфетки, и он решил съесть как можно больше мишек за минуту и таким образом попасть в книгу рекордов Гиннесса. Начался период тренировок, во время которых 38-летний мужчина экспериментировал с различными вкусами и видами мармелады, чтобы понять, какой будет съесться максимально легко и быстро. В итоге лучше всего подошли конфеты, мармеладные мишки как раз-таки. Теперь Мэтью может гордиться собой, ведь он съел 48 мишек за одну минуту. Это бесспорный мировой рекорд, ну а еще больше гордятся папой и его трое детей, которые всем вокруг рассказывают об отцовском достижении. Ну, слушайте, наверное, каждый сейчас, кто сидит на диете, кто вот, кому нельзя, да, сладости, ну или, может быть, по состоянию здоровья, думают, эх, какая же красота, как же хочется тоже отведать такое количество сладостей, попасть, быть может, в книгу рекордов Гиннесса. Конечно, сомнительный рекорд, странный, не знаю, конечно, насколько это сложно съесть такое количество, но все-таки, да, люди там годами занимаются спортом, не знаю, тягают тяжести какие-то, а мужчина просто вот взял, придумал себе вкусную затею и еще и в книгу рекордов Гиннесса попал. Ну, мы его поздравляем, желаем ему оставаться в хорошей форме. Кстати, выглядит он достаточно стройно, я бы даже сказала, физически он подтянут, ну и не скажешь по нему, что он очень длительное время тренировался и вот поедал этих мармеладных медведей. В общем, друзья, всем здоровья, берегите себя, ну и, естественно, слушайте музыку от Радио Хит, здесь я с ней веселее, тем более, что сегодня пятница, будем встречать этот день, наслаждаться моментом и слушать только самую лучшую музыку в эфире Радио Хит. Делай громче!
1: В твоем ритме. Смотри.

0: скажи мне, доля.
1: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что, друзья, здесь в эфире Радио Хит. Самое время передавать ваши привет, поздравления и сообщения. Они к нам продолжают прилетать. Здесь нам вот написал Геннадий. Всем добра, шикарной пятницы, позитивных выходных дней. Геннадий, Грант это пишет. Огромнейшее вам спасибо. Очень приятно получать такие сообщения, которые полны позитивом, приятными, естественно, пожеланиями. Очень приятно, спасибо, благодарю. Также ХХ нам написал, или НН, не знаю, как тут правильно. Передаю привет радиоведущим и всем, кто устал. Ну, тут немножко, конечно, по-другому написано, но я думаю, что в эфире лучше, конечно, таких слов не называть, иначе потом будут какие-нибудь проблемы. Ладно, друзья, вот вы давайте нам пишите еще больше сообщений, рассказывайте, насколько сильно устали вы за эту рабочую неделю, но в пределах разумного, не во всех красках уж это называйте.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские гламур Эдера 20 Ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115-565-801-83-39.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Богуруслане 25-летнего мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Суд постановил это по ходатайству следствия после закрытого заседания. Инцидент, напомним, произошел 5 февраля 2026 года. Мужчина, находившийся под воздействием наркотиков, угрожал детям ножом. Его остановили воспитатели Лилия Галиева и музыкальный работник Людмила Платонова, которые заперли его в подвале до приезда полиции. Одна из сотрудниц получила ранение, но дети не пострадали. Воспитатели и музыкальный работник были награждены и получили денежную премию. В Оренбургской области наметилась стабилизация на топливном рынке. По данным Росстата, стоимость бензина на некоторых частных заправках снизилась до 20 рублей за литр. Руководитель Оренбургстата Татьяна Курец на заседании регионального штаба по горюче-смазочным материалам сообщила, что мониторинг ведется на 25 автозаправочных станциях в Оренбурге, Орске и Бузулуке. Специалисты фиксируют стоимость самых популярных марок бензина АИ-92 и АИ-95. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стали Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. А сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург, больше чем на 5%. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

по себе могу сказать, что когда настроение плохое, сразу вот, ну, жизнь как-то идет не в то русло, что ли, не нравится вот так, да, просыпаешься, настроение плохое, дела как будто бы не так идут. Но вот сегодня, друзья, я точно проснулась с той ноги, надеюсь, что и вы, а если нет, то я буду стараться поднимать ваше настроение уже сейчас. Хочу, чтобы этот день пятницы, пусть он рабочий, но пусть он будет таким ярким и таким классным, запоминающимся, пусть все идет легко, быстро и просто, мне настроение будет клевым, так что обязательно будь с любимой радиоволной, здесь еще и музыки предостаточно. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником, монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Всегда хочется мне так: автоэксперт
2: да, здравствуйте.
1: Я дорого здесь пришел.
2: Надо максимально радийный голос включать или нет?
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте всем, мы рады вас приветствовать сегодня здесь, в рубрике «Автоэксперт» на Радио Хит. Смотри радио, всем привет.
1: Всем привет!
2: Здравствуйте!
1: Это уже какой-то там с телевизора какая-то передача есть, да. Мужчина озвучивает.
2: Ребят, всем здрасте! Всех с пятницей! Есть у меня парочку новостей, которые заинтересовали и с которыми очень хочется с вами поделиться. Сегодня у нас одна из тем — это угоны автомобиля. Как понять, что автомобиль готовит к угону? Тут эксперты из федерального сервиса «Угона нет» рассказали, какие есть признаки и симптомы, так сказать, что ваш автомобиль готовится к угону. Но частое срабатывание охранной системы автомобиля как раз-таки и может говорить о том, что злоумышленники готовят автомобиль к угону. Они проверяют как раз-таки, как реагирует автомобиль на те или иные ситуации. По его словам, второй признак — это появление повреждений снаружи автомобиля. К примеру, пластиковых элементов, деталей бампера, либо двери, через которые угонщики проникают во внутреннее пространство. Также нужно обратить внимание на световые приборы, а в частности фары, потому что через них идет достаточно информативная коншина, к которой можно подключиться к мозгу автомобиля и оттуда непосредственно к ним подключиться и разблокировать, да. Ну, то есть, опять же, давайте вспомним те же самые Porsche, которые у них снимали просто фары очень легко. Но на самом деле все это очень близко взаимосвязано. То есть сейчас фары настолько технологичны, что, грубо говоря, пару проводов туда кинуть не получится. Там реально прям жгут проводов приходит, особенно если у вас адаптивные какие-то фары, там матричные и так далее. Давно на них даже отдельные мозги вешают, поэтому они иногда умнее, чем весь автомобиль вместе взятый. Вот. Ну и также рассказали о том, какие автомобили китайские, что немаловажно, которых у нас сейчас достаточно много, в России чаще всего угоняют, легче всего угнать, и какие сложнее. В рейтинге лучших среди неугоняемых это автомобили Li Auto и BYD. То есть у них есть двухфакторная аутентификация, то есть у них есть там непосредственно свой личный кабинет, то есть там даже просто так машину ввести в Россию и просто на ней пользоваться нельзя. То есть там нужно через 33 прохода пройти для того, чтобы взять ее и активировать.
1: Там вот про эти угон? Отпечатки пальцев, сетчатки глаза.
2: Не, у тебя должен быть, по-моему, если не изменяет в лишке, хотя вот владельцы могут поправить, у тебя должен быть мастер-аккаунт, который заводится на сим-карту в Китае, и тебя туда должны прописать, передать права, и только после этого ее можно активировать. По-моему, это так. Если не совсем корректно выразился, пожалуйста, напишите нам на Смотри Радио, скорректируйте. Вот. Ну, а среди, так скажем, моделей, которые легче всего угнать, это, естественно, бюджетники, те самые Хавейлы, Джили, Черри и другие. Ну, потому что автомобили как такового являются, по сути, бюджетного класса, и, соответственно, охранные системы там достаточно слабые. Но, опять же, эксперт говорит, сейчас в мире в целом нету неугоняемых автомобилей. Если кто-то очень сильно захочет, он, вероятнее всего, сможет. Было бы желание, как говорится. Но мы никому к этому, естественно, не призываем. Поэтому, друзья, следите за своими автомобилями. А мы пока перейдем к следующей новости. Эксперты назвали самые ликвидные автомобили в России. Как ты думаешь, что же это за автомобили?
1: Toyota.
2: А вот и нетушки. Самый ликвидный автомобиль, вот, грубо говоря, купил, 3 года поездил, это Lada Niva Legend. Она теряет в цене всего 3,5%, сохраняя почти 97% первоначальной стоимости. А также Lada Granta теряет всего лишь почти 9%, сохраняя 91% у себя первоначальной цены. И все это, естественно, благодаря устойчивому интересу покупателей и из-за того, что автомобилей таких много.
1: Lada, вы что творите?
2: Вы что вытворяете, да?
1: Ну, правда, ну как так? Там, ты думаешь, какая-нибудь Toyota, которая много лет на рынке.
2: Видишь, как оказывается. Нет, ты приходишь такой торговаться, такой, продай мне Ниву дешевле. Он такой, можно? Он такой, можно, а зачем? Бери как есть. И на самом деле прослеживается закономерность среди китайских автомобилей. Одна модель из самых ликвидных является все-таки Хавейл Джулион. Один из лидеров по спросу в своем сегменте. За 3 года автомобиль всего лишь может подешеветь на 20%. Это на самом деле неплохо. А также в эту тройку входит Черри и Джили. Но они продаются достаточно тоже быстро, то есть на 12,5% быстрее Черри продаются, чем среднее объявление. И Джили на 10%. Хавейл продается на 22% быстрее. Поэтому, если вы обладатели этих самых автомобилей, радуйтесь, вы продаете свой автомобиль, если захотите, достаточно быстро и, возможно, даже по выгодной цене.
1: А, скорее всего, вы не захотите, потому что проценты и ставки.
2: Да-да, я вот, например, вообще не хочу. Езжу, катаюсь в удовольствие, честно, обслуживаю. Так что? Не грущу. Поэтому, друзья, ухаживайте за своими автомобилями. Да. Естественно, радуйтесь каждому дню и слушайте там музыку, которую будет звучать в эфире.
1: Подожди. Сейчас, секундочку.
2: Скорректируй.
1: Давай заново, еще раз. Перемотали обратно, давай.
2: Друзья, ухаживайте за своими автомобилями, проводите эту пятницу классно и, конечно же, слушайте музыку от Радиохит.
1: Все равно пропустил.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
0: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
2: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Хит. На все времена.

0: что ж, друзья, мы с вами передаем приветы, поздравления, сообщения. Все это, конечно, в эфире Радио Хит. Делимся настроением, ведь именно сегодня тот самый долгожданный, классный, яркий летний день. Это пятница, с чем я всех и поздравляю. Да, у нас еще много работы, нужно сделать все, успеть перед выходными, чтобы со спокойной душой, скажем так, идти отдыхать. Но все-таки уже можно праздновать и отмечать. Кстати, у нас есть еще рубрика «Хит Холиды», в которой мы рассказываем тебе о праздниках. Об этом тоже расскажу чуточку позже, поэтому оставайся на нашей волне. Все самое классное и интересное уже здесь.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области выросло число тяжелых травм у детей, полученных при катании на электросамокатах. Об этом предупреждают врачи областной детской клинической больницы. По их словам, по сравнению с прошлым годом, характер таких повреждений стал значительно серьезнее. Ежедневно в нейрохирургическое отделение поступают дети и подростки после падения с электросамокатов. Медики фиксируют широкий спектр травм от переломов и внутричерепных гематом до повреждений внутренних органов. Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор 22-летнему молодому человеку, который работал курьером телефонных мошенников. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал житель Оренбурга, лишившийся 4,5 миллиона рублей. Задержанный рассказал, что нашел в мессенджере объявление о заработке и по указанию куратора приехал в Оренбург за деньгами. В суде мужчина признал вину, раскаялся и возместил потерпевшему 100 тысяч рублей. Ему назначили 2 года колонии общего режима. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы, которые привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости. В ООН также выразили обеспокоенность ростом рисков для судоходства в Черном и Азовском морях и призвали к срочной деэскалации и прекращению огня. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Еще один час позади, значит, мы все ближе к новому вечеру. Приятному пятничному, кстати, и летнему, разумеется. Поэтому предлагаю вам сейчас же подключиться, сделать громче и уже сейчас начинать поднимать свое настроение, делать этот день лучше, ярче, ну и, конечно же, планировать что-то на выходные, ведь они наступят уже совсем скоро. Ну и на этот вечер в том числе музыка вам будет в помощь, она подарит массу новых мыслей, позитива и хорошего настроения. Так что остаемся на нашей любимой волне и наслаждаемся треками.
1: Хит-радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Эйв и его трек Meet Me in the Dark. На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, All My Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
6: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что, друзья, вот самое время разыграть приятные подарочки. Это два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». 21-103-7, код города 3537. Дозванивайтесь до нас сейчас, отвечайте на вопрос, который касается, конечно же, смешариков, и забирайте два билета, если, конечно, этот ответ верный. Есть у нас звонок, а сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Владислав,
1: Владислав, подскажите, пожалуйста, выигрывали уже билет сюда?
2: Да.
1: Так, ну давайте кому-нибудь другому уступим сегодня. Давайте привет передадите как раз в эфире. Ну, либо так. Другая линия, поднимаем трубочку. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Дмитрий.
1: Дмитрий, очень приятно, Дмитрий. Не выигрывали еще, да?
3: Нет,
1: такие билетики. Ну, здорово. Тогда сегодня специально для вас, Дмитрий, два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». В общем, здесь я задам вам один вопрос. Он, естественно, будет касаться именно этого мультфильма. И назову три варианта ответов. Если вы ответите верно, то, соответственно, два билетика достаются вам. Вы готовы?
3: Да, готов.
1: Итак, внимание, вопрос. Сколько персонажей входит в основной классический состав смешариков? Первый вариант ответа – 7, второй вариант ответа – 9 или третий вариант ответа – 12.
3: Сложный вопрос.
1: Ну, это да, этот, кстати, сложнее как будто бы предыдущих, но все-таки...
3: Пусть будет первый вариант.
1: Первый вариант, 7. Ну нет, к сожалению, это неправильный вариант ответа, Дмитрий. К сожалению, сегодня нет. Давайте привет родным. Так, ну сегодня без приветов, видимо. Все трубки кидают, не хотят привет передавать. Так, алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Алексей.
1: Алексей. Алексей, слышали вопрос?
4: Да.
1: Ну, давайте повторю его. Первый вариант ответа у нас уже отметается автоматически. Дмитрий, к сожалению, ответил неверно. Сколько персонажей входит в основной классический состав смешариков? 9 или 12?
4: 9, наверное.
1: 9. Ну, это, конечно, верный вариант ответа. Аплодисменты вам, Алексей, мы вас поздравляем. Давайте делитесь настроением, эмоциями. Привет в эфире Радио Хит.
4: Всем хорошей пятницы и хороших выходных.
1: Да. Замечательно, спасибо большое. Ну, сегодня удача вам улыбнулась. Еще и привет вы нам здесь оставили. Это очень приятно, поэтому, Алексей, пожалуйста, трубочку не кладите. Я вам за эфиром сейчас расскажу, как свой приз и подарок забрать. Ну, а другим нашим слушателям напоминаю, что на правах рекламы хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». 1 по 28 августа. Слушай Радио Хит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+. Так что двигаемся далее. Впереди у нас еще, естественно, будут розыгрыши. А пока музыка специально для тебя.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик». Расскажи мне,
1: Доля. Встречайте. Сергей Завьялов. 20 августа. На летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону. 8-999-559-24-43. 16+.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества. Цены от производителя. Тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, здесь приветы, поздравления и сообщения мы принимаем от вас. Ой, как-то прям много здесь всего прилетело. Естественно, зачитываем. Вера пишет: «Привет, Антон, люблю». Вот такое сообщение. Улетает оно в эфир с огромным удовольствием. Зачитали мы его. Алексей пишет: «Добрый день». Вот нам здесь написал, чтобы мы подрегулировали баланс в новостях по звуку. Нам написал: «Хорошо, примем к сведению. Благодарим вас, Алексей, за обратную связь». Мария пишет: «Добрый день, привет, село Кваркино, привет всем от Марии, своей семье, Злате, Ярославе, Кире, мужу Ивану, люблю вас очень сильно». Также Павел Волков: «Привет, родная девочка и сынуля, время пролетело, я опять уехала, люблю вас очень сильно, скоро вернусь». Артемий также передает нам привет и пишет сообщение для своей любимой мамки: «Мамуль, ты самая лучшая». Вот такое сообщение приятное. Благодарим вас, Артемий, спасибо, что написали. Папуля и мамуля, люблю вас, удачи вам. Это тоже сообщение от Артема прилетело. В общем-то, друзья, еще масса сообщений впереди. Будем их зачитывать обязательно в эфире «Радио Хит». Ну и совсем скоро расскажу немного о погоде. Так что подключайся к нам и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 30, вечером плюс 28, в Оренбурге плюс 30, вечером плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 30, вечером плюс 27 градусов. В городе Ясном плюс 30, вечером до плюс 27. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского 71Б 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
3: Подробности у продавца-консультанта.
2: Метеохит.

На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить?

0: На ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге перед судом предстанет 40-летний мужчина, обвиняемый в воспрепятствовании производства предварительного расследования. По версии следствия, 27 февраля 2026 года фигурант, являясь подозреваемым по уголовному делу об угрозе убийством, находился в служебном кабинете дознавателя вместе с защитником. При ознакомлении с заключением эксперта, которое содержало доказательства его виновности, мужчина умышленно порвал процессуальный документ. Таким образом, он попытался избежать уголовной ответственности. С 1 сентября 2027 года математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний, решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. В России с сентября изменится регламент информирования пассажиров о корректировке маршрута или отмене поездов дальнего следования. Уведомления будут направляться исключительно на указанные при оформлении билета адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Об этом 7 августа сообщает Минтранс. Способ уведомления пассажира о задержке поезда с начальной точки его маршрута определяется внутренними правилами конкретного перевозчика. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

друзья, приветствую всех наших дорогих, любимых слушателей. В эфире Радио Хит, 15.05 пробило на наших студийных. Целая половина рабочего дня позади. Это даже больше, уже 4 пятых, наверное, позади. Так что продолжаем в том же духе, друзья, наслаждаться и, естественно, двигаться ближе к вечеру, к этому замечательному времени, когда можно отдыхать, наслаждаться и веселиться вдоволь. Все-таки время нам позволяет. Ну а чтобы веселиться было круче и были поводы, совсем скоро расскажу в рубрике «Хит Холидей» о праздниках.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Самое время, друзья, рассказать о том, какие праздники отмечаются сегодня, в эту пятницу, 7 августа. Международный день пива, друзья. Да, 19 лет этому событию. Алкоголь, если что, вредит вашему здоровью, да и вообще, да, есть же и безалкогольный напиток. Ну, в общем, такой праздник отмечается. День собирания звезд сегодня, праздник холостяка. Мальчишки сегодня, видимо, вот холостые будут веселиться, да, и праздновать первый праздник и вот этот по совместительству. А также день маяка отмечается, день кондитерского мака сегодня, еще день особенно нелепой упаковки. Ой, это знаете, вот эти самые упаковки, да, которые непонятно как открыть, вот эти сыры в магазине есть, вот синенький такой, который тоже там непонятно как распечатывать, и другие тоже. В общем, кстати, можете рассказать об упаковках, которые вас раздражают больше всего. Напишите нам, мы сегодня об этом поговорим. День малины со сливками. Я, знаете, не могу вообще говорить о праздниках. У меня сразу вот слюноотделение начинается. Я не могу спокойно с собой совладать во время вкусных событий. Ну, в общем, да, день малины со сливками сегодня. Сегодня день шарика с водой, день пляжной вечеринки. Кстати, вот замечательное событие. Слушайте, сегодня жара, сегодня пятница. Вы после работы можете устроить себе эту пляжную вечеринку. Вообще красота. День ловли раков сегодня, а также из интересного, день морской змеи отмечается. И также, друзья, именины сегодня у Анны, Макария, Николая и Александра. Мы причастных поздравляем и двигаемся далее по этому замечательному дню в эфире Радио Хит. Много у нас всего интересного и полезного впереди. А данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой концтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
10: Подробности на смотри.радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Читаем мы здесь различные истории, события, рассказываем вам. Вот какой бы важный звонок или важное сообщение мы не получили, если мы находимся за рулем машины, взгляд должен быть направлен на дорогу, а не на телефон. В этом уверены полицейские из Нью-Джерси в США, которые устроили массовый рейд, отлавливая непорядочных автомобилистов со смартфонами. А чтобы замаскироваться, представители власти изобрели необычные образы и переоделись придорожными кустами. Улов оказался впечатляющим. За 6 часов полиция выписала 74 штрафа. Понимая некоторую комичность своей маскировки, полицейские оказались готовы немного пошутить. Они заявили, что не заметить причудливый полицейский куст на обочине может только человек, который уткнулся в свой телефон и вообще ничего вокруг не видит. Именно с такими людьми они и борются. Ну, слушайте, забавно, конечно, выглядят фотографии этих полицейских в костюмах, тоже есть.
1: Глубже. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно...
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: знаете, ну прям чувствуется приближение вечера, приближение выходных. Ваш привет прилетают, их очень много. Здесь нам написали: дети, поздравляем с днем рождения нашу маму, свекровь Зеленину Людмилу. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой. А мы постараемся сделать все, чтобы твои мечты исполнились. Береги себя, мы тебя очень любим, твои дети написали. Очень здорово, мы поздравляем Людмилу с днем рождения. Желаем всего самого прекрасного. Владимир пишет: привет Орску от Вовы и Матвея. Сообщение к нам прилетело. Благодарим, огромнейшее спасибо. Очень рады, что вы нам пишете и продолжаете делиться настроением. Ждем еще больше ваших весточек, приветов. Ну и, конечно же, рассказывайте о своих планах на предстоящий вечер. Обязательно зачитаем все уже в следующем часе. А пока музыка и немного информации о погоде.
1: Смотри, смотри.
2: Радио. Качели.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Колготки женские Гламур Эдера 20 Ден всего за 109 рублей.
2: Успей купить по супер цене в милом доме.
4: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Самое время рассказать о погоде. В городе Орске плюс 31, вечером плюс 28, в Оренбурге плюс 30, вечером также плюс 30 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 30, вечером плюс 27, в городе Ясном плюс 30, вечером плюс 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
8: В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского 71Б 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
0: Подробности у продавца-консультанта.
5: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске перед судом предстанет 30-летний местный житель, угрожавший убийством и избивший 14-летнего подростка. Инцидент произошел 7 июля 2026 года у дома на улице Пацаева. Причиной конфликта стала мелкая кража, которую подросток совершил в сетевом магазине. Мужчина, увидев юношу, набросился на него с бамбуковой палкой и ногами, нанося удары по разным частям тела. При этом он выкрикивал угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Прокуратура Октябрьского района Орска утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело на

0: направлено в суд для рассмотрения по существу. А в России вновь обсуждают эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и Marketplace. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, передает РИА Новости. Сейчас вопрос прорабатывают несколько ведомств. Первоначально эксперимент предлагали провести еще в 2021 году в Москве, Подмосковье и Мордовии. Через интернет планировалось продать российское вино, а участвовать могли только компании с необходимыми лицензиями. Позднее обсуждения приостановили из-за разногласий между ведомствами. Минфин выпустил проект постановления, в котором предлагается почти вдвое сократить предельный срок реализации конфискованного и другого изъятого имущества со 100 до 44 дней. С документом ознакомились «Известия». Быстро продать изъятое имущество не смогли из-за законодательных ограничений и проблем во взаимодействии между ведомствами. Новые правила затрагивают автомобили, технику и товары, задержанные таможней, а также вещественные доказательства и иное имущество, находящееся в федеральной собственности. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит на нашей студии 16.05. Мы продолжаем дарить друг другу хорошее настроение. Мы дарим вам еще и музыку. Приветы ваши зачитываем и подарки тоже раздаем. Поэтому все на любимой радиоволне в эфире Радио Хит. Подключайся уже сейчас. Уверена, что каждый найдет для себя здесь что-то полезное. Хиты на все времена, новинки и подарки ждут наших слушателей. Слушай внимательный эфир и уверена, что тебе что-нибудь приятненькое да перепадет.

0: знаете, радиохит — это такая удивительная штука, классная, крутая. Здесь люди передают приветы, общаются, бывает даже знакомятся. Да и вообще, радиохит — это то место, где соединяются сердца, люди находят друг друга. В общем, сейчас, друзья, расскажу вам удивительную историю. Помните, у нас Анечка Трушина читала новости в эфире? И вот, знаете, сегодня эта замечательная дама вышла замуж за нашего музыкального редактора, за Бена. Так что, ребята, я знаю, вы сейчас слушаете эфир. Я поздравляю вас с этим знаменательным событием. Пусть прекрасное останется навсегда в вашей памяти. Всегда поддерживайте друг друга, дарите заботу, любовь. И пусть никакие трудности вас не потревожат. Конечно же, вся телерадиокомпания «Евразия» безумно за вас рады. Поздравляем, желаем всего самого прекрасного. Я, знаете, честно, от всей души искренне за вас рада. Я горжусь вами, ребята! Горько! Можно, да, пожалуйста, вот можно сейчас закричать просто на все Оренбуржье, во всех ваших динамиках, колонках, это заветное слово. Ребят, берегите друг друга, люблю вас, обнимаю. Мы с вами сегодня проживаем этот замечательный день. Ну и, конечно, музыку тоже дарим всем нашим слушателям, поэтому, когда вы стесняетесь написать сообщение, не переживайте. Пишите, знакомьтесь, и, быть может, именно свою вторую половинку и свою любовь вы обретете здесь, на нашей классной радиоволне. Почему бы и нет? Продолжаем двигаться дальше, слушать музыку и наслаждаться моментом, этим замечательным днем, пятницей. Сегодня множество разных событий, так что двигаемся вперед навстречу прекрасному.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Расскажи мне, Толя.
6: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону. 8-999-559-24-43. 16+.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества. Цены от производителя. Тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Цен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
10: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
11: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Значит, друзья, сегодня у нас пятница на календаре. Значит, что вечер должен пройти ярко и незабываемо. Ну что же для этого сделать? Конечно, включить музыку от Радио Хит. Но это вообще, знаете, вот самая, как это принято говорить, база. База для того, чтобы день и вечер удался. Далее мы, значит, берем своих родных и близких под ручку и вперед. Куда-нибудь, не знаю, на природу, быть может, отдохнуть. В гости куда-нибудь, просто прогуляться по нашему замечательному городу, я не знаю, отправиться куда-нибудь в кафе замечательно и вкусно поужинать, пригласить свою вторую половинку на какое-нибудь свидание, покататься на велосипедах. В общем, друзья, планов вообще масса, так что о них давайте-ка рассказывать и делиться ими в эфире Радио Хит. Уверена, что кому-то они подойдут, кто-то возьмет их на заметку, а мы будем продолжать далее дарить тебе музыку, самую лучшую и самую классную.
1: Смотри, смотри, радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
6: Колготки женские «Гламур» «Эдера» 20 ден всего за 109 рублей.
7: Успей купить по супер цене в милом доме.
8: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: танцуем здесь в эфире Радио Хит под самую лучшую музыку. Наслаждаемся моментом и позитивом. Конечно, как иначе, в эту пятницу мы стараемся сделать все возможное, чтобы начать как можно раньше отдыхать и как можно раньше справлять выходные. Ну а что, выходные обычно пролетают по щелчку пальца. Это рабочая неделя, длится долго, мы считаем там минуты, часы и все в этом роде, чтобы поскорее приблизиться к выходным. Ну так вот, этот момент практически наступил. До конца рабочего дня у нас осталось пару часов, ну, либо чуточку больше, смотря сколько вы там обычно работаете, сколько длится ваша смена, но это не суть. Главное, что мы здесь, в эфире Радио Хит, радуем всех и каждого. Неважно, где вы находитесь, на работе, или, быть может, у вас выходной, или даже отпуск, мы все равно будем рядом, все равно будем дарить позитив, хорошее настроение и эмоции, естественно, с любимой радиоволной. Ваши приветы, кстати, тоже очень ждем, пиши.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13 156.ру.
2: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жительница Орска подала в суд иск о возмещении ущерба, причиненного регулярными затоплениями ее квартиры. Ответчиками по делу выступают соседи, проживающие этажом выше. По словам истицы, проблемы продолжаются уже несколько лет. Заливы происходили в 2023, 2024 и 2025 годах. Причем каждый раз причины были разными. Прорыв шланга, подача горячей воды, утечка в местах соединения трубопровода и даже разморозка холодильника. Согласно заключению независимого оценщика, общая сумма причиненного ущерба превысила 90 тысяч рублей. Теперь женщина просит суд взыскать с соседей стоимость восстановительного ремонта. Россияне стали более сдержанно тратить на отдых, как рассказал московскому комсомольцу вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин. Туристы чаще выбирают апартаменты вместо отелей, сокращают поездки примерно на один день и отказываются от дополнительных услуг. Такой формат позволяет заметно снизить расходы на проживание, особенно семьям и большим компаниям. По словам эксперта, главная причина снижения спроса на поездки – стремление людей экономить и сохранять деньги на вкладах. Депутаты Госдумы от фракции

0: новые люди. Александр Демин, Ярослав Самылин, вице-спикер Нижней палаты парламента Владислав Дованков направили на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой предложение ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров. Об этом сообщает РИА Новости. Контрастная надпись, предупреждающая о высоком содержании добавленных сахаров и рисках избыточной массы тела из-за чрезмерного употребления, может располагаться на лицевой стороне упаковки. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
6: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
6: В каждом кадре.

Здравствуйте, друзья! В эфире Радио Хит. Мне очень нравится исполнитель Тедди Свимс. Вот очень классные у него песни. И знаете, каждый раз, когда я их слышу, сразу наслаждаюсь, переключаюсь, несмотря на работу и на все остальные, а возможно, какие-то вопросы в своей голове. Вот уверена, что у каждого нашего слушателя есть такая же песня. Не обязательно это быть, может, Тедди Свимс, какая-то другая. Так что вы о ней можете написать или попросить ее поставить в эфире, что мы обязательно сделаем. Постараемся выполнить все ваши желания. Так что скорее пиши и слушай музыку от Радио Хит уже сейчас.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Что, друзья, самое время рассказать о событиях и праздниках, которые отмечают сегодня в нашей постоянной рубрике «Хит Холидей». Здесь 7 августа отмечается, сегодня пятница, Международный день пива, друзья. Алкоголь, если что, вредит вашему здоровью, но все-таки такое событие есть. Также сегодня день собирания звезд, праздник холостяка, день маяка сегодня отмечается, день кондитерского мака, а также сегодня день службы специальной связи и информации при ФСО России. Федерации. 22 года этому событию. Мы причастных также поздравляем. День особенно нелепой упаковки. Ну, слушайте, в жизни действительно такие иногда встречаются. Не знаю, конечно, о чем думают в этот момент производители, или, может быть, они не пользуются своей продукцией, не знаю. Но все-таки такие действительно есть. И, кстати, раз уж речь об этом зашла, можете написать нам и рассказать, а какую упаковку вы больше всего переносить на дух не можете. Также, друзья, сегодня день профессионального оратора отмечается. Из интересного здесь также день малины со сливками, день шарика с водой, а также день пляжной вечеринки. Кстати, сегодня ее можно устроить, почему бы и нет. День ловли раков отмечается. И сегодня, друзья, именины у Анны, Макария, Николая и Александра отмечаются. Мы причастных поздравляем и двигаемся вперед навстречу прекрасному, естественно, с музыкой от «Радио Хит». И не забываем напомнить о том, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.
0: Реклама.

0: подарочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
2: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Котлане в газовик.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что ж, друзья, самое время что-нибудь вкусненькое для себя выиграть. Ну, конец рабочей недели. Мы для себя точно заслужили что-нибудь приятное, какой-нибудь подарок, а именно подарок от хлебзавода 7, город Новотроицк. Вкусный бокс будем сейчас разыгрывать. Ваша задача только ответить на вопрос правильно, ну и после забрать свой приз. Есть у нас звонок, прямо сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Да, здрасте.
1: Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, очень приятно. Александр, чем занимаетесь?
2: Да ничего, на машине катаемся с женой.
1: Так, хорошо, ну давайте вот все силы пустим в то, чтобы правильно ответить. Так что супругу тоже подключайте, чтобы она вопрос слышала, вдруг чем-то поможет. В общем, здесь я буду задавать вопрос один, единственный, с вариантами ответов, где нужно будет дать верный и забрать свой бокс, если, конечно, ответите правильно. Вопрос касается, ну, естественно, нашей области, в том числе Орска. Если вы готовы, можно начинать.
2: Да, давайте.
1: Итак, внимание, вопрос. Кем был примечательный арчанин Ахметзян Нигматуллин? Татарский поэт, купец второй гильдии или глава города Орска в 1905-1911 годах?
2: Поэт.
1: Поэт. Это точный вариант вы нам даете, Александр?
2: Да.
1: Так, ну хорошо, но, к сожалению, сегодня, конечно, нет. Не попали мы с вами, Александр. К большому сожалению, давайте привет родным и близким сегодня передадим.
2: Да, привет вам огромный, всем, кто меня узнал. Ну, всему городу Орску.
1: Спасибо вам большое, Александр. Хорошего вечера. И вашей супруге большой-большой привет. Друзья, мы же с вами ждем еще звоночков. Александр сегодня дал нам неверный ответ. Значит, будем дожидаться следующего звонка, следующего слушателя. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Вячеслав.
1: Вячеслав, очень приятно. Вячеслав, слышали вопрос?
3: Да.
1: Готовы уже ответить?
3: Да.
1: Так, ну если нужно, повторю.
3: Ну, не обязательно, он был купцом.
1: Купцом, естественно, это правильный вариант ответа. Мы вас поздравляем, сегодня бокс достается вам. Помимо занятия торговлей, купец живо интересовался театром и появившимся киноискусством, устраивал спектакли и открыл первый в Орске кинотеатр «Фурор». Вот такое вот знаменательное событие. Ну, в общем, смотрите, мы вас поздравляем. Здесь, конечно, ждем от вас побольше приветов и поздравлений в честь выигрыша.
3: Спасибо большое. Привет могу передать своей жене, своим детям.
1: Так.
3: Ну и всем, кто вдруг меня узнал, первый раз на радио дозвонился.
1: Да, ну вот, я вас поздравляю с таким открытием, с таким начинанием. Звоните нам обязательно почаще, у нас тут призов много. Вячеслав, спасибо вам большое. Пожалуйста, трубочку не кладите, я вам сейчас за эфиром подробнее расскажу, как свой подарок забрать. Мы же с вами напоминаем, что вот можно играть в эфире «Радио Хит», друзья, выигрывать приятные подарки, призы, а еще и вкусные боксы от хлебзавода 7, город Новотроицк. Ну а вообще, узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного края.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: Папе на работу. Мари в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио-хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: Мы, конечно, не забываем о ваших сообщениях, которые вы нам пишете в эфир, которые мы стремимся зачитать как можно скорее. Константин пишет: передаю привет Степе. Так, очень здорово, спасибо за сообщение. Рады зачитывать и будем ждать еще больше. Но почему бы нет, вечер пятницы. Он у нас практически освободился от работы, ведь на студийных уже 17:48. А значит, что мы будем веселиться и, в общем-то, отправляться на прогулки, в гости к друзьям, знакомым и все в этом духе. Да, ну, либо работать, как сказал Жень Куликов, потому что он совсем скоро подключится к вам. В общем, пишите, делитесь своим настроением, эмоциями. Мы же продолжим дарить вам музыку, немного о погоде расскажем с минуты на минуту, ну и вечер ваш скрасим в самые лучшие приятные ритмы.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 31, вечером плюс 28 градусов. В Оренбурге плюс 30, вечером плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 29, вечером плюс 27. В городе Ясном сейчас плюс 30, вечером плюс 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского 71Б 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
1: Подробности у продавца-консультанта. Метеохит.

0: Короче, как Женька устраняет конкурентов своих? Он, значит, приносит сладости. И я теперь не могу отделаться от слюны вот этой, которая... рекой бежит.
1: и течет, заливает пульт наш. Поэтому, ну, вот так вот. Ой, ладно, я прям кого-то тебе засовываю прям эти сладости.
0: Да,
1: прям еще. Не принесешь? Вот смотрите, вот видишь как, я не устраняю конкурентов. Вот, вот видишь, ты сама сейчас что назвала. Вот видишь как, я когда ваше съедаю, я вам помогаю, чтобы у вас не было во время эфира вот этих слюней. Ты поняла?
0: Нет.
1: А они все время, кто съел мои рафаэлки? Кто съел мои это?
0: Мне,
1: я,
0: кстати,
1: помогаю.
0: Так до сих пор рафаэлы
1: вот
0: не принес.
1: Вот это тебе, я вот, я уже считаю, сколько же я уже
0: так
1: еще...
0: Так
1: мне...
0: тут невкусная шоколадка была.
1: А ешь, как будто
0: вкусная.
1: А все, а там нет шоколадки в рафаэлу.
0: Да.
1: Ак здесь.
0: Вот ты жук навозник.
1: А я еще думаю, где же вот, я вот столько уже своих грешков закрываю. Думаю, сколько мне еще килограмм конфет ей носить, чтобы зато отчитать.
0: И ладно, что у человека сахарный диабет. Принесем ей больше сладкого. А ты говоришь, конкурентов не устраняю. Кого ты обманываешь? Не понимаю. Все.
1: А мне просто интересно, вот они все такие, вот, у меня там сахарный, но я ем килограммами. Думаю, как так это работает?
0: Никак не килограммами.
1: Ну, нет. Ты сейчас килограмм конфет съела.
0: Ой, давай вот не надо, сейчас мы за эфиром тут спорить с тобой будем.
1: Давай,
0: от чего
1: ладно.
0: Он появляется, нет, вообще-то не от сладкого, если
1: я
0: что.
1: Знаю.
0: Все, новости, все. Всем пока.
2: Смотри радио. На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Региональное управление Роспотребнадзора опровергло распространяющиеся в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы появлении холеры в источниках питьевой воды. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по холере в Оренбургской области остается стабильной. Заболевание в регионе не регистрируется более 50 лет. На государственной границе действует усиленный санитарно-карантинный контроль, а в области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. Расписание международного аэропорта имени Гагарина утром 7 августа претерпело изменения, следует из данных электронного табло. На прилет и вылет задержаны рейсы в Москву, Сочи и чартер в Анталью. Причины нарушения графика внутренних рейсов стали ограничения, введенные Росавиацией из-за опасности атаки беспилотников. В Екатеринбурге из-за атаки дронов загорелся логистический объект Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Людей заблаговременно эвакуировали, пострадавших нет. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, отметили в компании. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вечер пятницы будет музыкальным, позитивным, веселым, да и, в общем, хорошим и классным. В общем, давайте подключайтесь, смотрите и слушайте радио вместе со мной. Зовут меня Жень Куликов. До 23.00 буду в ваших ушах и глазах.
2: Смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Ave и его трек Meet Me in the Dark. На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Расскажи мне, Толя.
6: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
7: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: А вы знаете, что названа порода собак-долгожителей? Ланкаширского хиллера назвали самой долгоживущей породой собак. Я не знаю, я бы вот, если мне вот так бы сказали, как эта собака выглядит, я бы никогда бы не понял. А вот люди, собачники, они знают, как выглядит. В общем, по данным благотворительной одной организации, обычно чистокровные собаки живут 13 лет, а смешанные породы 12. Ну вот, в то же время вот этот хиллер в среднем живет 15.5 лет. В общем, не крупная собака с приземистым, как бы, и коренастым, но достаточно мощным телосложением. Загуглите, что это за собака. Возможно, вот так вот. А понимаете, а вот еще самая интересная новость была, которая... То, что придумали вакцину специальную, которую вот вкалываешь собачке или кошке, да, и она, как бы, ее жизнь продлевается в половину, наполовину еще, понимаете? Вот, в два раза можно, как бы, собачку свою или кошечку так как-то, ну, больше она будет жить. Но это классно, потому что, знаете, мне вот очень нравится вот то, что сейчас происходит вообще, ну, вот, в медицине, вот, в ветеринарии, да, то, что вот люди придумывают что-то, какие-то новые лекарства, изобретения и так далее. Ну, а мы с вами, ну, велосипед не будем придумывать, мы будем дальше, друзья, смотреть радио. Вот с Мэри Гу, она про Дисней нам споет, потом Тиеста тут будет, а потом еще Инфинити. Вот это вот, где ты? Я бегу за тобою.
1: Смотри, смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону.

0: пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай. Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Отличная музыка здесь на Смотри Радио, друзья. Классно. Макламур, да, Тричоп здесь на 103.7. Ну и, конечно же, что хотел сказать. Вот они, ваши сообщения, они прилетают с неимоверной скоростью. Обязательно я их сейчас буду зачитывать, друзья мои хорошие. Так вот, что нам написал Анастасия. Поздравляет своего брата Виктора с днем рождения. Желает всего самого наилучшего. Здоровья, главное, говорит. Мы едем с тобой, говорит, братка, всегда. Вот такое вот сообщение. Константин написал: передаю привет Степе. Вот, и Степе тоже огромный-огромный привет. Ну а дальше давайте смотреть радио вместе, друзья. И на ход. Помните такую песню? Давайте вспомним.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Макс!
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 31 градус, ночью будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 30, ночью плюс 20. В Ясном Кулундуке Медногорске сейчас плюс 29. Ночью ждите плюс 17, плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7-8-9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
0: Подробности у продавца-консультанта. Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске продолжают активно строить новое жилье. За полгода в городе ввели в эксплуатацию более 28 тысяч квадратных метров квартир и домов, многие из которых получили дети-сироты и семьи, пострадавшие от паводка. Однако вместе с новыми квадратными метрами все чаще появляются вопросы к качеству строительства. Некоторые новостройки начинают доставлять проблемы своим жильцам уже в первый год после сдачи. Так, совсем недавно жители дома по улице Пацеева, 19, который сдали всего год назад, рассказывали, что новостройка уже выглядит так, словно ей не один десяток лет. Вопросы возникали и у жителей микрорайона «Звездный». После сильных дождей здесь затапливало дороги. В Оренбурге утонул рыбак. Трагедия произошла на озере Малахово, которое в народе называют «Малашкой». В подробности сообщили в МЧС Оренбуржье. Водолазы из аварийно-спасательной службы достали из воды тело мужчины. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Также около поселка Приуральский продолжаются поиски мужчины 1949 года рождения. По предварительной версии, он утонул в Урале. Медицинским работникам и учителям необходимо повысить зарплату. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он подчеркнул, что рост благосостояния работников – одна из ключевых задач государства. Важно обратить внимание в первую очередь на бюджетников. Черногаев напомнил, что государство самостоятельно регулирует зарплаты работников бюджетной сферы. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, в этом часе будет еще больше музыки хорошей, ваших сообщений много, ну и, конечно, гороскопчик будет тоже незамедлительно, поэтому не пропусти все самое-самое классное здесь.
2: Смотри, смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: меня.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: много придумать всяких песен. Ты пчела, я пчеловод, ты овцевод, да. В общем, ладно, не будем дальше вот так вот придумывать. Будем просто разговаривать про гороскоп на завтра, на 8 число.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп на 8 августа уже готов. Погнали.
2: Овен.
0: Решение, занимающее вас проблемы, так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком.
2: Телец.
0: Итак, как известно, не попробуешь, не узнаешь. За завтра это должно стать вашим девизом.
2: Близнецы.
0: Не самый подходящий день для того, чтобы ломать мебель. Да чего вы хулиганите? Так что стоит немножко поумерить пыл и внимательно прислушаться к голосу рассудка.
2: Рак.
0: Итак, завтра у вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку.
2: Лев.
0: Завтра ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, много хорошо, тоже плохо.
2: Дева.
0: Завтра, будучи спрошены, а что ты об этом думаешь? Постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по данному вопросу.
2: Весы.
0: Время – самая большая драгоценность, а завтра особенно. Поэтому постарайтесь расходовать его максимально бережно и расчетливо, особенно с утра.
2: Скорпион.
0: Возможно, вы просто не понимаете, что происходит, поэтому и действия ваши не имеют большого успеха.
2: Стрелец.
0: Итак, возможно, вы просто не понимаете, что происходит, поэтому... Ой, так, стоп, стрельцы. Завтра вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.
2: Козерог.
0: Итак, завтра члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра вашей души. Причем вызовут ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста.
2: Водолей.
0: Итак, завтра вам будет сопутствовать удача. Особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах.
2: Рыбы.
0: И нынешний день принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Если вам понадобится еще что-то, придется взять самому. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 Дэн всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25

0: хит на все времена.
1: Друзья, сегодня это группа Ума Турман, да, в честь той самой актрисы. А композиция «Проститься нету сил». Давайте вот немножечко, так сказать, взгрустнем под эту композицию. Вспомним ее. Классный хит на все времена, друзья.

0: Чтобы ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Расскажи мне, Толя.
2: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жительница Орска подала в суд иск о возмещении ущерба, причиненного регулярными затоплениями ее квартиры. Ответчиками по делу выступают соседи, проживающие этажом выше. По словам истицы, проблемы продолжаются уже несколько лет. Заливы происходили в 2023, 2024 и 2025 годах, причем каждый раз причины были разными. Прорыв шланга, подача горячей воды, утечка в местах соединения трубопровода и даже разморозка холодильника. Согласно заключению независимого оценщика, общая сумма причиненного ущерба превысила 90 тысяч рублей. Теперь женщина просит суд взыскать с соседей стоимость восстановительного ремонта. Россияне стали более сдержанно тратить на отдых, как рассказал московскому комсомольцу вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин. Туристы чаще выбирают апартаменты вместо отелей, сокращают поездки примерно на один день и отказываются от дополнительных услуг. Такой формат позволяет заметно снизить расходы на проживание, особенно семьям и большим компаниям. По словам эксперта, главная причина снижения спроса на поездки – стремление людей экономить и сохранять деньги на вкладах. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Ярослав Самылин и вице-спикер Нижней палаты парламента Владислав Дованков направили на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой предложение ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров. Об этом сообщает РИА Новости. Контрастная надпись, предупреждающая о высоком содержании добавленных сахаров и рисках избыточной массы тела из-за чрезмерного употребления, может располагаться на лицевой стороне упаковки. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, хорошее настроение. Знаете, много-много у нас бывает, да, здесь на Смотри Радио. Женя Куликов здесь, поэтому до 23.00 вы в моей, так сказать, я в ваших глазах и ушах, а вы в моей власти, да. В общем, хорошую музыку специально вам буду ставить, обещаю.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый
2: поток». Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня это Бейонсе с композицией Green Light. Это песня Бейонсе из альбома B-Day 2006 года. В общем, друзья, давайте вспомним эту композицию. Можно, если кто-то знает, подпевать или хотя бы напевать. Это хит на все времена.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
7: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточните у продавцов.
8: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
9: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
10: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
12: Смотри, радио.
13: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
14: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
15: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
16: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
17: «Смотри радио». «Смотри жизнь».

0: говорят, Филатов и Кэрос, включи музыку, если тебе грустно, если бы тебе скучно, если бы тебе наоборот весело. Включай всегда музыку, потому что дальше, друзья, вот смотри радио, вообще всегда нужно смотреть и слушать. Дальше у нас розыгрыш билетиков.
1: Смешарики сквозь вселенные.
0: Итак, у меня есть два билета, да, на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Да-да-да. На правах рекламы. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены и другие миры. А с 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упустите возможность, друзья, не упустите отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. Итак, до меня нужно сейчас дозвониться. 21-137, код города 3537. Дозванивайтесь и отвечайте на мой самый простой, самый легкий вопрос. И обязательно выигрывайте два билета на презентацию VR-игры. Да, смешарики сквозь вселенные. Друзья, ну, где вы? Звоним. 21-137, код города 3537. Где вы? Люди все, наверное, играют сейчас. Ой, смотрят игру какую. В общем, давайте, пишите, звоните. Ну ладно, давайте-ка мы пока, друзья, вопросик я сейчас не буду вам рассказывать, читать очень легкие вопросы, и два билета будут обязательно ваши. Пока вы думаете, давайте послушаем Басту, Алену Амаргалиеву. Я поднимаюсь над землей.
1: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 28 градусов, ночью будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью плюс 20. В Ясном, Кумандыке, Медногорске 26, ночью будет плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
7: Подробности у продавца-консультанта.
4: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, интересный факт. Представляете, если человек каждый раз пишет разным почерком, то это говорит о его чувствительности и творческих способностях. Вот так вот. Я вот такой же. А вы? Давайте пишите, звоните, друзья. Будем скоро выигрывать билет. Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Папе на работу. Мои в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
5: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, гороскоп на завтра, на 8 число уже готов.
2: Овен.
1: Решение, занимающее вас проблемы, так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком.
2: Телец.
1: Как известно, не попробуешь, не узнаешь. Завтра это должно стать вашим девизом.
2: Близнецы.
1: Не самый подходящий день для того, чтобы ломать им мебель. Чего вы хулиганите? Так что стоит немножко поумерить пыл и внимательно прислушаться к голосу рассудка.
2: Рак.
1: Завтра у вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку. Самой характерной ее чертой должна быть простота.
2: Лев.
1: Ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, много хорошо, тоже плохо.
2: Дева.
1: Будучи спрошены, завтра будете, знаете, а что ты об этом думаешь? Постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по данному вопросу.
2: Весы.
1: Итак, время – самая большая драгоценность. Завтра особенно, поэтому постарайтесь расходовать его максимально бережно и расчетливо, особенно с утра.
2: Скорпион.
1: Возможно, вы просто не понимаете, что происходит, поэтому и действия ваши не имеют большого успеха. Протрите глаза, прочистите уши, вдруг поможет, и вы, наконец, сможете адекватно воспринимать ситуацию.
2: Стрелец.
1: Вам придется в пожарном порядке искать выход из скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества.
2: Козерог.
1: Завтра члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особого чувствительного фибра вашей души, чем вызовут ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста. Ну.
2: Водолей.
1: Вам будет сопутствовать удача, особенно явно вы будете ощущать ее в проявлении в вроде как бы малозначимых, но приятных мелочах.
2: Рыбы.
1: Итак, нынешний день принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Если вам понадобится что-то еще, придется самому взять. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А.»

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, ну вот, видимо, может, кто-то уже освободился и может дозвониться до меня. И, конечно же, выиграть два билета на закрытые показы, презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Поэтому давайте прямо сейчас, друзья, вот такой вот красивый джингл.
1: «Смешарики сквозь вселенные».
0: Да, уже второй раз я пытаюсь, да, потому что у нас что-то с телефоном, я так понял, было. Давайте, звоните, 21-137, код города 3537, и побеждайте, отвечайте на самый очень легкий вопрос про смешариков, и забирайте два билета на, конечно же, презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры», ну и, конечно, закрытый кинопоказ, друзья. Звоните, 21-137, код города 3537, обязательно о всем с вами пообщаемся, обо всем. Ну и, конечно, ваши сообщения прямо здесь и сейчас, они прилетают с неимоверной скоростью. В общем, Артемий написал: «Привет всему восточному Оренбуржью, вам, мои хорошие», говорит. Вот, и Ольга: «Привет из Гая, всех с пятницей, началом выходных, здоровья и счастья, Ольга, вам тоже абракадабра, Леди Гага». Обязательно поставим вам эту абракадабру. Константин написал: «Привет Степе» и так далее. В общем, друзья мои хорошие, давайте-ка я еще пойду чинить телефон.
1: «Смешарики сквозь вселенные».

0: Ура, ура, ура! По-моему, починил я нашу шайтан-машину, да? В общем, звоните, друзья, 21-103-7, код города 3537. Я сейчас буду раздавать билеты на презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные», ну и, конечно, на закрытый кинопоказ.
1: «Смешарики сквозь вселенные».
0: Итак, звоним, друзья, бегом. Кто самый первый, кто самый быстрый, кто самый смелый? Давайте, звоните и выигрывайте два билета. Да, для своих деток это классное мероприятие. Будет 29 августа. Мы будем там, друзья, как всегда. Самые такие позитивные, веселые, клевые. Итак, до меня кто-то дозвонился. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Алло. Алло. Да что ж такое, давайте еще разочек попробуем. Что-то сегодня нам кто-то здесь мешает. Вот, а смешарики. Вот очень интересный у меня вопрос такой, знаете. Вот просто сразу, вот сейчас вот сходу. А кто из героев приехал в Ромашковую долину из Германии? Каркарыч, Пин или Лосяш? Ну вот, кто сейчас дозвонится, ответит быстро, тот и молодец. Тот и заберет два билета. Ну, а пока давайте Дим Билан, Люсь Чеботина, секрет на двоих, как и билетика два у нас.
1: Смешарики сквозь вселенные.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 26, ночью будет плюс 21, утром плюс 24. На Оренбурге сейчас плюс 24, ночью 20, утром 20. В Ясном сейчас плюс 26, ночью ждите плюс 18, утром плюс 16. На Кунтаке, Медногорске сейчас плюс 23, ночью будет плюс 18, утром плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
2: Подробности у продавца-консультанта.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Стрекозы — самые быстро летающие насекомые. Скорость их движения достигает порой 57 километров в час. Мне кажется, самые быстро летающими и пролетающими — это выходные. Поэтому давайте уже начинать их, друзья, праздновать, отмечать вместе со Смотри Радио.
2: Смотри, смотри.

0: Телеграм твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Это была Бритни Спирс, вот эта звезда 2000-х, друзья. Да, действительно классная, мне всегда она нравилась. Хоть и лысая, хоть и не лысая, все равно классно выглядело. В общем, мужчина, мечтавший о мировом рекорде, съел 48 мармеладных мишек за минуту. В общем, Мэтью давно уже мечтал о мировом рекорде, недавно эта мечта осуществилась благодаря мармеладным мишкам. В общем, житель, в общем, заграничный, любит эти конфеты, так что он решил съесть как можно больше мишек за минуту и таким образом попасть в книгу рекордов Гиннесса. Начался период тренировок, во время которых 38-летний мужчина экспериментировал с различными вкусами и видами мармелада, чтобы понять, какой будет съедаться максимально легко и быстро. В итоге лучше всего подошли конфеты, там специальные мишки. В общем, теперь Мэтью может гордиться собой, ведь он съел 48 мишек за минуту, а это бесспорный мировой рекорд. Слушайте, я бы с ним поспорил. Мне кажется, мне надо туда подать эту и выиграть этого Мэтью. Да. Я больше мишек съем. Мешков, я даже скажу. Больше съем за минуту, это уж точно. Мне вот эти мармеладные мишки, знаете, я их такую кучу беру, так, ам, и все. Да, слушайте, я порешаю этот вопрос, а потом вам расскажу. Ну, а прямо сейчас песня в тему. Пицца, пятница, прямо сейчас. Давайте слушать.
1: Смотри. Радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 20.

Настроение каково? Во! Как палец кверху поднимаем, да. Все такого мнения, да, все без исключения. Ай, да, мы молодцы. Помните вот эту вот кричалку в детском лагере? Она была. В общем, и ваши сообщения, друзья. А напоследок я прочту. Да. В общем, Ольга опять передает привет из Гая. Всем-всем-всем. Также вот Оксана написала: Куликов, Куликов. Вот ты такой позитивный, веселый. Спасибо тебе большое. Да не за что, не за что тебе. В общем, мне нравится, вот, когда у нас такие вот позитивные, хорошие, классные слушатели и смотрители. А вот для этого вам, вот смотрите, вот прям вот такую вот позитивную песню вам и врублю.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 21, утром плюс 22. В Оренбурге сейчас 24, ночью 20, утром плюс 21. В Ясном Кундыке, Медногорске плюс 23, в данную минуту ночью 18, утром 19. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
6: Подробности у продавца-консультанта.
3: Метеохи.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

ладно, все, друзья, был Куликов. Убежал, уходит. До свидания, всем говорю пока-пока. Дальше, знаете, вот такая композиция старенькая. Эконлонли называется. Давайте послушаем ее.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Лиц старше 16 лет.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы.

0: Посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота, чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющее средство для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3-5-3-7-210-260 без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Под

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит». Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.